царь под, он подходил да под Казань городом. Он под копы подкопал да под Казанку реку. Как татары типа городу похаживают, а на царя и молоде похладывают.

0: Не могу постигнуть, отчего она не пунктирует. Как старуха-то? Да что ты?
1: 80-летняя корга! Ха-ха-ха!

спящих судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласк.

смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: не прочь.
1: Но я разве ведьма?
0: А то как же, разве нет?
1: А почем ты знаешь?
0: Много всяких

сырая, где был Китежград, там пусто все. Где же град теперь, княгинюшка? Бежи, голубушка! Бес велит мне Китежград!

0: Александр Петрович Корьянчиков.
1: Порушник, лет с ним на вязани. Лаву одружит, а там и приковат.

на лупали. Мне спокнёте замесло, спустился ботишит, окуповали.

ласка, милости, опробуйся за слуги. Йок-йок-йок, сока-ка. Падла се, мону, что в живота?